0: Стратил главу,
1: стратил главу.
0: За шера, за несмелých объятий. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám,
1: a teraz čakám,
0: kedy srdce

ловил на пляже под малом скалом. Три четвертька уловку шла при армаду. Не ловил при радости ані